0: ᱚᱦ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱥᱩᱜᱟᱹᱲ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱟᱭᱠᱮᱱᱟ ᱱᱮ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱡᱤ ᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱤᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱟᱭᱱᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱥᱟᱭᱛᱮ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱷᱤ ᱵᱤᱥᱚᱭᱨᱮ ᱜᱩᱱᱚᱜᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱮᱭᱟ
1: ᱱᱤᱝᱛᱟᱢ ᱟᱵᱩ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱩᱣᱟ ᱱᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱟᱵᱩ ᱠᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱨᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱬᱟ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱢᱮᱱᱮᱢ ᱟᱵᱩᱣᱟ ᱡᱤᱣ ᱱᱩᱵᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱤᱫᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱩ ᱱᱮᱢᱟᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟ ᱪᱟ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱟ ᱩᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱮᱬᱟ ᱨᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱰᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱩᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱪᱟᱸᱰᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞ ᱛᱮ ᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱡᱤᱣᱫᱟᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱩᱠᱮ ᱡᱤᱣᱫᱟᱱ ᱡᱤᱫᱮᱱ ᱨᱮ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜᱟ ᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱪᱟᱭᱞ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭᱩᱜᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱩ ᱥᱮᱬᱟᱵᱩ ᱤᱛᱩᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟ ᱡᱤᱣᱫᱟᱱ ᱠᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱢᱟᱥᱠ ᱩᱜᱟᱨᱮᱠᱟ ᱥᱮᱬᱟᱱ ᱦᱚᱲᱚ ᱵᱟᱭᱠᱚᱣᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱚᱲᱚ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱡᱟ ᱦᱚᱲᱵᱩ ᱠᱟᱡᱤᱭᱚᱜᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱭᱠᱤ ᱦᱚᱲᱵᱩ ᱵᱟᱭᱩᱜᱟ ᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱱᱟ ᱡᱟᱠᱮ ᱥᱮᱬᱟᱨᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱡᱤᱣᱫᱟᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱩᱵᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱥᱤᱫᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱯᱩᱨᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱤ ᱤᱱᱠᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱛᱩᱱ ᱨᱟ ᱥᱩᱵᱤᱥᱛᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱭᱠᱮᱱᱟ ᱤᱢᱤᱱ ᱨᱮᱭᱚ ᱤᱱᱠᱩ ᱠᱤᱥᱟᱬᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱭᱠᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱮᱱᱠᱟ ᱠᱟ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱚᱜᱟ ᱪᱤᱞᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱟᱫᱞᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱦᱚᱭᱚᱫᱟ ᱵᱟᱫᱞᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱵᱩᱠᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱡᱤᱣᱫᱟᱱ ᱠᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱮ ᱱᱟᱛᱮᱱ ᱪᱟ ᱩᱵᱟᱨᱮ ᱱᱟᱛᱮᱱ ᱚᱲᱚ ᱠᱤᱥᱬᱟ ᱵᱟᱭᱮᱱ ᱱᱟᱛᱮᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱛᱩᱱ ᱡᱟᱨᱲᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱮᱢ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱮᱢ ᱪᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱮᱢ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱟᱛᱮᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱛᱩᱱ ᱡᱟᱨᱲᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱥᱮᱬᱟᱛᱮ ᱟᱵᱩ ᱟᱯᱱᱟ ᱡᱤᱣᱫᱟᱱ ᱠᱮ ᱵᱩ ᱩᱵᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱛᱟᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ